0: Аз тук Вави!
1: Ле тена мапалаиду дан ле данган ле фре. Талу за 200 мили, 250 мили, ман ле атилиара, амзо заня 650 мили. Не фай фа шахира на зови ранга димбула пекарн рекон фре. Зай зан му ремарк тико то за.
2: Зай зо ханде ха тулиара. Фре амзо 100 мили ариаре. Ah, ma finaritra be ka ary tena malalaka be mihitsy le toerana.
3: Eh, andeha tsira be zao a, fa tiako tenenina amin'ny ana zao ho an'ireo frais zao roa arivo sy roa alina ny anay eto. Zao ny elanelana lalandalana.

0: аз тум ква ви.
1: Шуту? Шут сане не реза кале манде манти тун амма та каскаран писле там са ди тун тур каларе. Мяна ка ти мяна ка гамбре. Ти мяна кре. Ано на фикри да ни жалу риска ян конку. Риска ян ку ва ян за на те за амма ти тун амма та каскар са не. Ян за на те. Риск сан па надо ва фикри за наму вотан ни Мандаки фусин дэн десана куде манарака нас. Вот сему зан ле фите сана те фа манарака тен дэ. Э демраре на та фита сом танз мирин зане. Сен зава те те.
2: Кяна ка фина су. Фатара кон зан. Эле фяна ка вина зан не ма су ца у на ца фара ле тина ро пе ка. Те на була цуна ено зане.
3: Э су цан ле вотне мте те Мадагаскар сонал на ко ле су ту на тати. Сейна ватарфе сут, если смафтлецан сут, сут сан, зеле сут. Сут фена кафина, тимяна карсарету, матати, валаса, сизем, сусо, тимула, ласа, тимула, сен. Сазам, мапа, ирена, зеян, джаманта, не, мапа, назира, кеси, тай, танжа, на тунгаване.
4: Фена кафина суту. Ле улана де тунгша. Афаня, тико, на кане чилиара, де пернане тико. Арака фанрин е тејтета Мадагаскар. Те сутон ми се сан. Је фанка е реза на вас рео, те ма фнаша не тоа на рео, фа те на ве ма кафи тко, анти лус мам цик ти, за те на ве цма на цал ти сан е. Је цим ту венја ни делан, фа мана на ни цика манука на цик.
0: Шо то тумку ла, шо то тумку вав.